0: 斯大林同志气色也很好啊，身体很健康。
1: Очень здорово.
2: Ваш вклад в благополучие китайского народа огромен. Вы настоящий сын китайского народа. Вы одержали большую победу. И я поздравляю вас с этим.
0: 我这个人呢，是长期受打击排挤的。多年以来，有话无处说，有气无处诉啊！
2: Победителей не судят и не карают. Это закон.
1: 这是一般的公理。
2: Товарищи, мы знаем, что эта поездка для вас очень важна. Что мы можем сделать для вас? Какие у вас пожелания?
1: 什么样的想法和愿望呢？
0: 啊，这次来，一是为祝贺斯大林同志七十寿辰，二是想看一看苏联，从东到西，从南到北，都想去看一看。
2: Вы приехали сюда издалека,
1: и
2: нельзя вернуться с пустыми руками. Что мы можем вместе сделать?
0: 恐怕是要经过协商啊，搞出一个东西来。这个东西啊，应该是既好看又好吃啊。使者同志，给斯大林和苏方的同志解释一下，什么是好看，什么是好吃啊？
1: 是主席。Товарищ Сталин, председатель Москвы сказал.Красиво значит оформально для людей в мире, а вкусно значит действительно вкусно, содержательно.
2: Хорошо, давайте сначала выслушаем китайскую сторону.
1: 好的，那就先由中方谈吧。
0: 斯大林同志，我党认为，目前最重要的问题是建立和平。中国需要和平的环境，把经济恢复到战前的水平，并从整体上使国家稳定。另外，中国今后对所有重大问题的决定，也都取决于今后的和平前景。在您看来，国际和平如何保持，又能够维持多久呢？
2: Вопрос мира для советской стороны является важнейшим. Мы заплатили высокую цену за эти четыре года мира. Но война закончилась. Япония побежденная страна и не может воевать. Американцы, они кричат о войне. Но на самом деле они боятся войны.Европейцы до ужаса напуганы прошедшей войной. Поэтому мы считаем, что мира можно добиться и поддерживать его в течение 50 лет, а может и 20 лет, или больше.
0: 自从上次少奇同志回国以后，中共中央讨论了中苏友好同盟条约的问题。
2: Необходимо придерживаться основных положений, но найти эффективный путь внести коррективы. Например, положение об аренде Советским Союзом порта Люйшунь на 30 лет.Это можно оставить, как и раньше. Но по просьбе китайского правительства мы выведем свои войска.
0: 照顾雅尔塔协定是必要的，但是中国社会舆论有一种想法，认为原条约是跟国民党政府签订的。国民党政府既然已经倒了，那么旧条约也就失去意义了。

0: Первоначальный договор может измениться через 2 года. Но сам договор нуждается в серьезных изменениях.
1: Сталин, 同志, 我想让我们的周恩来总理 来莫斯科一趟。
0: Если не может решить этот вопрос, зачем ему приезжать? Для чего он приедет?
2: 他来干什么?

0: Товарищ Молотов, подождите, председатель сейчас подойдет.
1: Хорошо.
0: Он пришел.
2: Молотов, товарищ, 欢迎你的到来.
1: Здравствуйте, товарищ Мао.
2: 请坐下谈吧.
1: О нет, спасибо, спасибо.
0: 不用了.
1: Мне поручено передать. Товарищ Сталин очень благодарен вашим подаркам. 24 числа предлагает вновь встретиться.
0: 24日, Сталин 在与阁下会谈.
2: 谢谢.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста. До свидания.
0: 不客气. 再见.
3: Пожалуйста.
2: 请.

0: 这消息可靠吗？这是我亲自偷听外国台时，一边听一边译的。说来挺怪的，我刚接到你电话之后，又接到那位万能台台长的电话，他让我带来台北的消息，说刺杀毛泽东的计划在役，情况可靠。
1: 那还等什么呢？在役吧！哎呀，宝贝儿啊，你让我多想你。哎，
0: 喂，是，明白，遵照指示。
2: 李妈哥哥，来。 让我们为毛泽东被斯大林软禁喝一杯。
0: 现在还不是时候啊。
3: товарищ Молотов, пришел посол Китая Ван Цзяшан. Прошу.
4: Здравствуйте, товарищ посол.
3: товарищ Молотов, вы считали, что Великобритания опубликовала о визите Мао в СССР?
4: Да, я знаю. Садитесь, пожалуйста.
3: Спасибо.
4: Как к этому относится товарищ Мао Цзэдун?
3: Председатель Мао считал, что это противник бил клин между нами. Он хотел, чтобы ваша страна помогла устроить пресс-конференцию, и он будет опровергнуть перед всем миром.
4: Хорошо. Мы окажем вам необходимое содействие в этом вопросе. Когда лучше организовать пресс-конференцию?
3: По мнению Мао, лучше было бы сегодня.
4: Можно. Какие еще будут пожелания у товарища Мао Цзэдуна? Я могу передать товарищу Сталину.
3: Разве товарищ Ковалев вам не доложил?
4: Нет.
3: Председатель Мао ему сказал: «Вы меня позвали в Москву, а ничего не делаете». Это же почему? Зачем я сюда приехал? Разве только для того, чтобы жрать, писать и спать?
4: Я понял. Сначала я организую пресс-конференцию, а потом передам ваши пожелания товарищу Сталину.
3: Спасибо.

0: Пожалуйста, еще один вопрос. В соответствии с порядком, мы должны подготовить возможные варианты ответов на вопросы журналистов.
1: Можно. Но, в конце концов, наш председатель Мао рассмотрит все.
2: Да,记者问的内容还可以。 只是这种做法颇有点大国沙文主义的味道。主席啊，这都是苏联的习惯做法，我们也只好入乡随俗了。如果斯大林同志到中国来，由你陈伯达给他起草发言稿，斯大林会怎么想？会入乡随俗吗？哎。 某些中国知识分子生就的软骨病啊，月亮总是外国的圆。主席，我……你没有什么错误，事前向我报告了吗？嘉祥，你很聪明啊，能借势提出召开记者招待会，很有可能打破目前的僵局，为国家争得利益。那您看。 还需要做什么修改？实事求是的说，这个杨写手还是有一定水平的。稍微动一下就可以了。我看这些杨写手啊，不仅知道斯大林需要什么，而且清楚我们要什么。哈哈哈。嗯。Сегодня
0: Мао Цзэдун дает пресс-конференцию. Вы можете задавать любые вопросы. Кто первым? Вы, товарищ, пожалуйста.
1: Уважаемый товарищ Мао Цзэдун, могу ли я задать вопрос? Какова сейчас ситуация в Китае?
3: Мой вопрос – ситуация в Китае?
0: Вы, товарищ?
4: Товарищ Мао Цзэдун, как долго вы планируете провести в Советском Союзе?
2: 我打算住几个星期。
0: Пожалуйста, этот товарищ.
5: Господин Мао Цзэдун, какие вопросы именно вы имеете в виду?
2: В этих вопросах. 首先是现有的中苏友好同盟条约的问题，苏联对中华人民共和国的贷款问题，贵我两国贸易和贸易协定问题，以及其他问题。Пожалуйста.
6: 请问您到苏联还有其他任务吗？有啊，比方说，我打算访问苏联的几个地方和城市。
2: 以便更加了解我们的好朋友苏联的经济和文化建设。谢谢大家。

0: Здравствуйте, товарищ Сталин.
1: Присаживайтесь, товарищ Молотов.
0: Товарищ Сталин, пресс-конференцию Мао Цзэдуна на Западе встретили очень широко.
1: Это говорит о роли Китая на мировой арене, но и о роли Мао Цзэдуна в международной политике.
0: Это, несомненно, очень важно для усиления сил социалистического лагеря.
1: Однако Мао Цзэдун очень умно поступил, организовав эту пресс-конференцию, чтобы показать всему миру, что целью его поездки в Союз является подписание Советско-Китайского договора о дружбе. Мы больше не можем откладывать этот договор.
0: Я согласен с вашей точкой зрения.

0: товарищ Сталин. Если бы Мао Цзэдун вернулся в Китай с пустыми руками, он бы не смог удовлетворить КПК и китайский народ, что вызвало бы у других стран сомнения, что между Китаем и СССР проблемы. И это плохо повлияет на всю мировую политику и социалистический лагерь.
1: Хорошо. Работай.
0: Хорошо. До свидания, товарищ Сталин.
2: Друзья, 您真是料事如神呐。
3: 莫洛托夫和米高扬主动来访，一定是奉斯大林之命，前来和主席商谈中苏谈判的事情。这是必然的。关键是斯大林想谈什么，我们又怎么跟他谈？维舍使者，
2: 啊，主席，
3: 你们要有思想准备啊，把腰杆挺起来。外交无小事。
2: 国家利益至高无上啊！好的，主席。主席，莫洛托夫和米高扬同志到了，请。欢迎你们二位到我下榻处会谈。坐吧。
0: Товарищ Мао Цзэдун, Сталин велел мне прийти, чтобы узнать ваше мнение о подписании нового договора о советско-китайской дружбе и союзе, а также по вопросам соглашений о кредите, торговых отношений, гражданской авиации и другие.
4: 这就必然要涉及旧的条约，不知道斯大林同志有什么看法？Товарищ
0: Сталин хочет услышать сначала ваше
4: мнение。希望先听听您的意见。第一种方案，我认为签订新的中苏友好同盟条约。
3: 对于双方都有着很大的利益。由于中苏关系在新的条约上固定下来，中国工人、农民、知识分子以及民族资产阶级的左翼都将感到高兴。这样可以孤立民族资产阶级的右翼。同时啊，在国际上，我们可以有更大的政治资本去对付帝国主义国家。
4: Таким образом, и укрепится мощь социалистического лагеря.
5: Это же 在我没出生之前，这里种啥不长啥。直到有一天，奶奶讨回了6棵苹果树苗，这日子一下子就不一样了。
6: 这钱多了好不好啊？从那以后啊，红果果就成了爸妈的心头肉，挑苹果的那根扁担，也就成了大家眼中的金蛋蛋。
7: 这一头挑的是高科技现代品，另外一头挑的是闯天下的破人。你很远，远在世界之巅，远在诗人笔下，你拥有世间最极致的容颜。 江河自你诞生向海奔流，以绵绵不绝之力雕琢大地，塑造山川，孕育泱泱大国之文明悠久璀璨。你又很近，你将一点一滋消融的冰雪。 化作滋养万物的生命之源，融入我们的身体，恩泽。

0: 东亚政策的改变，换句话说，不久的将来，美国人会主动帮助我们反攻大陆的。嗯，
1: 不无道理啊，靖国，来，为了欢迎你母亲的归来，也为了夫人预言能够早日成为现实，我们干一个！来，夫人。
2: Товарищ Мао Цзэдун, я рад нашей новой встрече.
3: Мы снова встретились.
4: 是啊，我也很高兴见到您.
5: Это очень приятно.
2: Товарищ Чжоу Энлай, нашей дружбе больше 20 лет. Я рад тебя видеть.
4: А, 谢谢斯大林同志.
5: Спасибо, товарищ Сталин.
2: Проходите, давайте сядем. Прошу. Сегодня мы должны обсудить два вида вопросов. У нас предложение начать обсуждение с уже существующего договора.
4: Я согласен с
5: этим.
2: Я хорошо обдумал этот вопрос и считаю, что в нынешнем договоре необходимо внести изменения, так как в основе его лежали военные действия против Японии. Но война окончена, Япония побеждена, и этот договор устарел. Товарищ Мао Цзэдун, что вы думаете по этому поводу? Товарищ Мао Цзэдун, давайте обсудим, а потом поручим им подготовить
4: проект.好，鉴于目前的形势，中苏两国的合作关系应在新签订的条约当中把它固定下来。新的条约的内容应该是密切两国在政治、军事、经济、文化、外交等方面的合作。 以共同制止日本帝国主义之再起，以及日本或与日本相勾结的其他国家发动新的侵略战争。
2: Я солидарен с этим.
3: 我赞成.
2: Товарищ Мао Цзэдун.
3: 毛泽东同志.
2: Какие положения вы считаете должны войти в новый договор?
3: 做出哪些规定呢？
4: 我们认为啊，在新的条约当中应当规定。 中苏双方就国际问题进行了磋商这一条，有了这一条，就会加强我们的立场。Хорошо.
3: 很好。
2: У меня есть предложение.
3: 我有一个提议.
2: О недопустимости въезда и проживания граждан третьих стран на территорию Синьцзяна и северо-востока Китая.
3: 拘留.
4: 斯大林同志
5: товарищ Сталин,
4: 您可以再说一遍吗？
5: Вы могли бы повторить?
2: У меня есть предложение.
3: 我有一个提议.
2: О недопустимости въезда и проживания граждан третьих стран на территорию Синьцзяна и северо-востока Китая.
3: 东北地区拘留.

0: товарищ Сталин.
1: Проходите, товарищ Молотов.
0: Вы читали длинную речь госсекретаря США Эчисон в Национальном клубе новостей?
1: Я ознакомился с ней. Что подумает товарищ Мао Цзэдун, когда прочтет? И как это отразится на дальнейшем этапе советско-китайских переговоров?
0: Трудно предположить. Мао Цзэдун – лидер с очень сильным характером.
1: Но он нуждается в нашей экономической и политической поддержке.
0: Я предлагаю мне и товарищу Вишинскому встретиться с Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай и обсудить все вопросы.
1: Хорошо.
0: До свидания, товарищ Сталин.
1: До свидания, товарищ Молотов.
2: 苏联正在将中国北部地区实行合并，我相信苏联的代理人会从内蒙古和新疆向莫斯科做很好的报告。
3: 停。好，接着念吧。这就是现在的情形，即整个中国居民的广大地区和中国脱离与苏联合并。
2: 苏联占据中国北部的四个区域，对于与亚洲有关的强国来说是重要的事实，对于我们来说是非常重要的。基本就是这些。恩来，艾奇逊是个反共老手啊，可是他这篇谈话倒很可能会帮上我们一些忙啊。
4: 我同意。我们要借这个事，为刚刚解放的中国人民。
5: 多争取一些实际利益，我赞成主席的意见。对呀，主席，总理，苏联部长会议副主席莫洛托夫，还有外长维辛斯基来访。
2: 来的倒是时候啊，听听他们怎么说。
4: 好。